0: Aduh, lipstik gue offside nih. Новости.
1: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Душанбе проходит международный форум TouchTech. TAS International Group подарит покупателям квартир, автомобили и айфоны. В республике собрано около 114 тысяч тонн хлопка сырца. Далее подробности этих и других событий. Отечественные спортсмены завоевали две медали в соревнованиях по курашу на Азиатских играх в Японии. Юсин Бабакалонов стал серебряным призером турнира, а Сарвар Абдушукуров завоевал бронзу. Также бронзовую медаль внес в копилку сборной боксер Акмал Убайдов. Таким образом, у сборной республики 8 медалей Азиатских игр – 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые. В Душанбе проходит международный форум TouchTech, на котором представлены возможности и потенциал республики в области цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и цифровой инфраструктуры. Форум призван содействовать привлечению отечественных и иностранных инвестиций для реализации приоритетных технологических проектов, укрепления международного сотрудничества и расширению государственно-частного сектора. В работе форума принимают участие руководители министерств и ведомств республики, а также предприниматели, инвесторы и эксперты из стран СНГ, Европейского Союза, США, Юго-Восточной Азии и региона Залива. На форуме эксперты представили опыт своих стран и организаций в разработке и внедрении цифровых решений и обменялись мнениями о возможностях адаптации передового опыта к потребностям и условиям Таджикистана. TAC International Group объявляет о старте продаж недвижимости в новом многофункциональном комплексе Душанбе International District, который строится на месте бывшего зеленого базара, и запускает специальную программу для первых покупателей. Покупателям предусмотрены iPhone 18 Pro Max. Среди клиентов проекта также будут разыграны 35 автомобилей. Продажи стартуют 1 октября. Вместе с квартирой предусмотрено парковочное место. Первоначальный взнос от 30% и возможность рассрочки до 5 лет. Также предусмотрена возможность ипотечного финансирования. Недвижимость смогут приобретать не только местные граждане, но и иностранцы. При покупке недвижимости стоимостью от 180 тысяч долларов предусмотрена возможность получения вида на жительство в Таджикистане. В составе проекта предусмотрены 52 здания и сооружения, включая жилые объекты, торговые и деловые пространства, гостиницу, парк, озеро и образовательную инфраструктуру. Общий объем товарооборота между Таджикистаном и Ферганской областью Узбекистана с начала года превысил 400 миллионов долларов. Об этом стало известно на встрече председателя Сагдийской области Раджаба Ахмадзуда с хакимом Ферганской области Узбекистана Хайрулло Базоровым. Особое внимание собеседники на встрече уделили развитию сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства, увеличению объемов торговли, проведению совместных семинаров и консультаций, а также развитию туризма и реализации совместных проектов. В республике собрано почти 29% от годового плана по хлопку. По состоянию на 28 сентября хлопкоробы собрали около 114 тысяч тонн хлопка сырца, сообщает пресс-центр Министерства сельского хозяйства. Согласно плану, в этом году в стране предусмотрен сбор 395 тысяч тонн белого золота. Хлопок в республике выращивается на площади около 165 тысяч гектаров. В уборочной кампании задействовано более 115 тысяч сборщиков, а также различные виды хлопкоуборочной техники. Наибольший объем хлопка собран. Области свыше 87,5 тысяч.

0: Эй, Валера!
1: Твой любимый рабочий день недели и почему?
2: Ну, наверное, пятница, потому что предвкушение выходных и все такое.
1: То есть в пятницу можно вообще не работать?
2: Нет, ну почему? Работать надо, но с другим настроением.
1: А понедельник? Что про понедельник расскажешь?
2: Ну, понедельник, наверное, как говорят, день тяжелый. Вот, начало недели рабочей.
1: А что сделать можно в понедельник, чтобы он был полегче? Может, начинать рабочий день в часа 4 дня?
2: Не, ну это как-то вот слишком. Ну, хотя можно, как вариант.
1: Твой любимый рабочий день недели и почему?
3: Нет, у меня сейчас пока рабочий день недели.
1: А поэтому все любимые?
3: Да, все у меня нелюбимые. Пока.
1: Твой любимый рабочий день недели и почему?
4: Среда. А потому что, получается, силы еще есть как раз вот на то, чтобы закончить трудовую неделю. Но при этом уже как бы середина недели, то есть есть еще энергия больше открывается. Потому что понедельник день тяжелый. После выходных надо отойти. Вторник, ну, он такой пограничный. А вот всегда самый, мне кажется, пик энергии, когда можно все успеть сделать.
1: Я понял. А ну, четверг, пятницу тоже работаем, но уже вот так, в спокойном режиме.
4: В спокойном режиме, совершенно верно.
5: Привет, я Руслан Лесин, и сегодня утром ты узнаешь о том, кто нравится белорусам.
6: Я Маргарита Климова, и сегодня ты услышишь вейк-ап-хит о том, почему вредно лежать на диване.
7: Больше позитива от Wake Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake Up Show. Подпишись на новое радио и чувствуй себя современно. Новое радио в Инстаграме, ВКонтакте, в паблике, в Вайбере и Телеграме. Проводи время в соцсетях современно. С новым радио. Новое радио. Реклама.
8: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
9: Я с вами.
8: Ювентус?
10: Это наш сезон.
8: Илья, Леша, Егор?
11: Мы готовы.
8: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с
12: сайт
8: тебя.
12: Сайт.com. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на

0: navigando, se ricordo bene, se non vado errando. E poi Brunito, che mi sarà vincito, non sarà canto.
1: Ты не спишь, то у тебя есть ощущение. Тем да? более, если ты знаешь, что тебе приготовили подарки, ты думаешь, слушайте, ну давайте.
2: Но это же не Новый год.
1: Ну не Новый год, но какая разница?
2: Вот классическом.
3: Мне кажется, это какая-то молодежная, видимо, тенденция, потому что, например, друзья моего старшего сына тоже делают именно так. Они да, приезжают и поздравляют в одну минуту первого. Ну, младших нет пока, младших поздравляют тогда, когда мы приглашаем этих друзей. Вот, а старшего, да, вот все, как ты рассказываешь. А у меня, в свою очередь, я родилась без 5:12 ночи, и всегда именно вот в это время, без 5:12, пытается прорваться мама, мой лучший друг, но по телефону, подожди, правда. А ты, и мы открывали всегда бутылку шампанского.
2: А тебя записали как? Вот тебя записали на сутки... Ну,
3: нет, вот 7-го я родилась. 7-го
2: родилась 23:55.
3: Да, и вот 7-го я и записана. Да, ну потому что маму спросили, кстати говоря, в роддоме, ну, когда записываем 7-го или 8-го. Она говорит, как 8-го? Говорит, еще же целых 5 минут было 7-е число. Что?
1: Ну я не могу тебе 7-го позвонить в 001. Ты еще не родилась, правильно?
3: Да, да, но я так понимаю, да. Кирилл еще не родился.
1: Мы сейчас про тебя говорим. То есть я должен прождать еще почти 12 часов.
3: Ну,
1: правильно?
3: Да.
1: Сутки почти, сутки.
3: Ну да.
2: А есть, кстати, традиция, да, когда поздравляют.
1: Ёмка, я даже не знаю, что сказать.
2: Не просто в тот день, а именно в то время. То есть, вот как Саша говорит, там, условно, ты родился там в обед, и вот после обеда тебе начинают все поздравлять, ты уже родился в этот день. Есть такая традиция.
1: В общем, друзья, если родились в этот день, мы вас поздравляем с днем рождения.
2: Поздравляем.
1: Да, и ваших детей, если они родились, и Кирилла.
3: И ваших родителей.
1: Кирилла мы тоже поздравляем с днем рождения.
3: И папку, ну, Гарри.
2: Спасибо, спасибо, дорогие друзья.
3: С мамкой.
2: Мы начинаем, поехали. Если хотите пообщаться, наш.ру, пишите.
4: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.

0: машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам стартуем ровно в 19. Подруливай!
3: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
1: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Фанатека на нашем радио.
4: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
1: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.
5: Наше радио.

нашего Иисуса Христа, и любви Бога, и Отца, и причастие Святаго

0: Хвалебная песнь, поющего пьющее,
1: звающее
0: и глаголющее.
1: Симы мы, Боже, на

непорочный мудрый, благодарим, Бога своим посвятим, преломим, дади святым своим учеником и апостолам рек. Примите, ядите, сие есть тело мое, еже за вы ломим.

Вольф Билек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Гри... Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

своей глубиной, но и множеством легенд, связанных с ним. В частности, о загадочном чудовище, известном как Бросня. Ученые предлагают более рациональное объяснение странным явлениям, происходящим на озере. На дне Бросны происходят выбросы горючих газов, таких как метан и сероводород, которые накапливаются в придонных слоях. Эти выбросы могут вызывать бурление на поверхности воды, громкие звуки и переворачивание небольших лодок. Купание в озере Бросны считается опасным из-за риска надышаться токсичными газами или попасть в зону активного выброса газа. Таким образом, озеро Бросна представляет собой не только природный объект, но и место, где наука и легенды переплетаются, создавая уникальную атмосферу, загадки и опасности. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Исчезновение неандертальцев, наших ближайших вымерших родственников, остается одной из ключевых загадок антропологии. Существует около сотни гипотез, объясняющих их вымирание. От пандемий, вызванных вирусами, принесенными Homo sapiens из тропиков, до внутреннего каннибализма. Ранее популярной была теория о геноциде со стороны наших предков, однако современные данные ее опровергают. Неандертальцы, обладавшие большей физической силой и адаптированные к жизни в северных широтах, не могли конкурировать с сапиенсами по одной простой причине – численности. Сапиенсов было просто больше. Неандертальцы находились в состоянии медленного угасания, и наши предки лишь ускорили этот процесс своим численным превосходством. Однако решающий удар по популяции был нанесен природной катастрофой. Извержение супервулкана Флегрейские поля в Италии и вулканов на Кавказе около 40 тысяч лет назад привело к резкому сокращению их численности до критического уровня. Это событие, произошедшее за 12 тысяч лет до их полного исчезновения, поставило точку в их истории. Перед этим наши предки успели вступить в контакт с неандертальцами и их ассимилировать. Следы этого процесса сохранились в геноме современного неафриканского населения, которое в среднем несет около 2% неандертальской ДНК. Можно предположить, что без этого вулканического катаклизма история человечества пошла бы по иному пути, и современные люди могли бы быть более физически крепкими и лучше приспособленными к холоду.
0: Аудио сторис.